Йоу, тоже все гандри, каждый то о вас ви. Дуолежите, же мало вернегеш кареди. А се поврхне, а ви патлане. Ненавидим ти златокопки за остале. Пречо са твариш, кед си не ни горе. Без него си упал на рингла, ниж не ни твое. Без его пелязи, ви си го не хцела.